0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Ти. С вами Иванова ФМ.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 августа.
1: Год 1552.
2: Умер Василий Блаженный, московский юродивый, увековеченный прекрасным собором. Родился в декабре 1469 года в селе Елохово, сейчас район Москвы, на паперти, куда пришла молиться его мать о благополучном разрешении. Родители крестьян отдали мальчика в обучение сапожному мастерству. Трудолюбивый и богобоязненный юноша, повествует житие, Василий был удостоен дара прозрения. После 16 лет и до самой смерти совершал подвиг юродивого, без крова и одежды, подвергая себя великим лишениям. Житие Блаженного описывает, как он и словом, и примером учил народ нравственной жизни. Современники отмечали, что это был чуть ли не единственный человек, которого боялся царь Иван Грозный.
1: Год 1930.
2: День воздушно-десантных войск. Как только не называют в нашей стране ВДВ и крылатая пехота, и голубые береты. И всегда с этими словами ассоциируется сила, надежность и мужество тех, кто живет и борется под девизом «Никто, кроме нас». Днем рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года. Тогда во время учений военного округа Москвы впервые за всю историю десантное подразделение было выброшено парашютным способом. С тех пор ВДВ стали называть войска передового рубежа, которые смогут выполнить любую задачу. А в 1997 году на месте высадки первого десанта был установлен памятный знак.
1: Год 1933.
2: Завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Стройка началась по инициативе Иосифа Сталина. Канал соединил Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена. Прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал 160 километров 10 лет, а Беломорский канал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и 9 месяцев.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-00-263.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова FM. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иван.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У нового Tenet Plus L6 будет две комплектации. Уже в базовой версии зимний пакет, 7 подушек безопасности и ассистенты водителя. В более дорогой версии Ultra кроссовер получит панорамную крышу, электропривод багажника, хорошую музыку, вентиляцию передних сидений, расширенный комплекс систем безопасности и другие функции. Концерн АГР сертифицировал новый Esteo ET8. Заказы уже принимают. Цена от 7,5 миллионов рублей. Esteo ET8 – это крупный шестиместный кроссовер с регулируемой пневмоподвеской. Запас хода на электротяге до 180 километров. В списке опций встроенный холодильник и подогреваемый бокс. Полностью беспилотные КАМАЗы появятся на дорогах в 2028 году. Сейчас на нескольких скоростных магистралях машины тестируют под контролем оператора, который вмешивается в нештатных ситуациях. В течение 2 лет их количество планируют свести практически к нулю. Тогда грузовики смогут ездить без оператора в кабине. Недавно в России стартовали продажи полноприводной версии Volute iSpace. Машина в целом удачная, хотя и с нюансами в плане комфорта и эргономики. Разгоняется полноприводный iSpace заметно динамичнее переднеприводного. Всего 7 секунд до сотни, а цена с учетом госсубсидии при покупке гибрида от 2 600 000 рублей. Подробнее о полноприводном и Volute iSpace в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Иваново FM.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 754 52.
2: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов. Закажи рекламу на «Иваново FM». Телефон 901-501. «Иваново FM».

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к осенне-зимнему сезону. Сейчас в регионе капитально ремонтируют сети, котельные и артезианские скважины. В Иванове из 22 теплоснабжающих организаций готовы все, кроме одной в Авдотине. Информация об этом направлена в прокуратуру. Также в домах идет опрессовка. В более чем половине объектов уже прошли гидравлические испытания. Финальная проверка готовности к зиме запланирована на август. В июне годовая инфляция в Ивановской области ускорилась. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Особенно заметно изменилась стоимость топлива. Бензин и другие виды горючего прибавили более 6%. Среди услуг больше остальных выросли расходы на мобильную связь и интернет. За год они увеличились примерно на 21%. Операторы объясняют это ростом затрат на обслуживание и модернизацию оборудования. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 августа.
1: Год 1552.
2: Умер Василий Блаженный, московский юродивый, увековеченный прекрасным собором. Родился в декабре 1469 года в селе Елохово, сейчас район Москвы, на паперте, куда пришла молиться его мать о благополучном разрешении. Родители крестьян отдали мальчика в обучение сапожному мастерству. Трудолюбивый и богобоязненный юноша, повествует житие, Василий был удостоен дара прозрения. После 16 лет и до самой смерти совершал подвиг юродивого, без крова и одежды, подвергая себя великим лишениям. Житие Блаженного описывает, как он и словом, и примером учил народ нравственной жизни. Современники отмечали, что это был чуть ли не единственный человек, которого боялся царь Иван Грозный.
1: Год 1930.
2: День воздушно-десантных войск. Как только не называют в нашей стране ВДВ и крылатая пехота, и голубые береты. И всегда с этими словами ассоциируется сила, надежность и мужество тех, кто живет и борется под девизом «Никто, кроме нас». Днем рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года. Тогда во время учений военного округа Москвы впервые за всю историю десантное подразделение было выброшено парашютным способом. С тех пор ВДВ стали называть войска передового рубежа, которые смогут выполнить любую задачу. А в 1997 году на месте высадки первого десанта был установлен памятный знак.
1: Год 1933.
2: Завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Стройка началась по инициативе Иосифа Сталина. Канал соединил Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена. Прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал 160 километров 10 лет, а Беломорский канал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и 9 месяцев.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У нового Tenet Plus L6 будет две комплектации. Уже в базовой версии зимний пакет, 7 подушек безопасности и ассистенты водителя. В более дорогой версии Ultra кроссовер получит панорамную крышу, электропривод багажника, хорошую музыку, вентиляцию передних сидений, расширенный комплекс систем безопасности и другие функции. Концерн АГР сертифицировал новый Истео ET8. Заказы уже принимают. Цена от 7,5 миллионов рублей. Истео ET8 – это крупный шестиместный кроссовер с регулируемой пневмоподвеской. Запас хода на электротяге до 180 километров. В списке опций встроенный холодильник и подогреваемый бокс. Полностью беспилотные КАМАЗы появятся на дорогах в 2028 году. Сейчас на нескольких скоростных магистралях машины тестируют под контролем оператора, который вмешивается в нештатных ситуациях. В течение 2 лет их количество планируют свести практически к нулю. Тогда грузовики смогут ездить без оператора в кабине. Недавно в России стартовали продажи полноприводной версии Volute iSpace. Машина в целом удачная, хотя и с нюансами в плане комфорта и эргономики. Разгоняется полноприводный iSpace заметно динамичнее переднеприводного. Всего 7 секунд до сотни, а цена с учетом госсубсидий при покупке гибрида от 2 600 000 рублей. Подробнее о полноприводном и Volute iSpace в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
14: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
16: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос Утоснедева, Владимирская область, село Чириково, УКН 12-333-5-0-263.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет. Вот

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой!
5: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к осенне-зимнему сезону. Сейчас в регионе капитально ремонтируют сети, котельные и артезианские скважины. В Иванове из 22 теплоснабжающих организаций готовы все, кроме одной в Авдотине. Информация об этом направлена в прокуратуру. Также в домах идет опрессовка. В более чем половине объектов уже прошли гидравлические испытания. Финальная проверка готовности к зиме запланирована на август. В июне годовая инфляция в Ивановской области ускорилась. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Особенно заметно изменилась стоимость топлива. Бензин и другие виды горючего прибавили более 6%. Среди услуг больше остальных выросли расходы на мобильную связь и интернет. За год они увеличились примерно на 21%. Операторы объясняют это ростом затрат на обслуживание и модернизацию оборудования. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 2 августа.
1: Год 1552.
2: Умер Василий Блаженный, московский юродивый, увековеченный прекрасным собором. Родился в декабре 1469 года в селе Елохово, сейчас район Москвы, на паперти, куда пришла молиться его мать о благополучном разрешении. Родители крестьян отдали мальчика в обучение сапожному мастерству. Трудолюбивый и богобоязненный юноша, повествует житие, Василий был удостоен дара прозрения. После 16 лет и до самой смерти совершал подвиг юродства, без крова и одежды, подвергая себя великим лишениям. Житие Блаженного описывает, как он и словом, и примером учил народ нравственной жизни. Современники отмечали, что это был чуть ли не единственный человек, которого боялся царь Иван Грозный.
1: Год 1930.
2: День воздушно-десантных войск. Как только не называют в нашей стране ВДВ и крылатая пехота, и голубые береты. И всегда с этими словами ассоциируется сила, надежность и мужество тех, кто живет и борется под девизом «Никто, кроме нас». Днем рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года. Тогда во время учений военного округа Москвы впервые за всю историю десантное подразделение было выброшено парашютным способом. С тех пор ВДВ стали называть войска передового рубежа, которые смогут выполнить любую задачу. А в 1997 году на месте высадки первого десанта был установлен памятный знак.
1: Год 1933.
2: Завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Стройка началась по инициативе Иосифа Сталина. Канал соединил Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней валунов. Стройка была засекречена. Прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал 160 километров 10 лет, а Беломорский канал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и 9 месяцев.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
14: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
15: Пьяный олень дороги не хозяин.
16: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
17: Выгодно?
18: Да.
17: Где?
18: В высшей лиге.
17: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 754 52.
2: Слушайте Иваново FM.

Отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 30. 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-333-00-263.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У нового Tenet Plus L6 будет две комплектации. Уже в базовой версии зимний пакет, 7 подушек безопасности и ассистенты водителя. В более дорогой версии Ultra кроссовер получит панорамную крышу, электропривод багажника, хорошую музыку, вентиляцию передних сидений, расширенный комплекс систем безопасности и другие функции. Концерн АГР сертифицировал новый Isteo ET8. Заказы уже принимают. Цена от 7,5 миллионов рублей. Isteo ET8 – это крупный шестиместный кроссовер с регулируемой пневмоподвеской. Запас хода на электротяге до 180 километров. В списке опций встроенный холодильник и подогреваемый бокс. Полностью беспилотные КАМАЗы появятся на дорогах в 2028 году. Сейчас на нескольких скоростных магистралях машины тестируют под контролем оператора, который вмешивается в нештатных ситуациях. В течение 2 лет их количество планируют свести практически к нулю. Тогда грузовики смогут ездить без оператора в кабине. Недавно в России стартовали продажи полноприводной версии Evolute iSpace. Машина в целом удачная, хотя и с нюансами в плане комфорта и эргономики. Разгоняется полноприводный iSpace заметно динамичнее переднеприводного. Всего 7 секунд до сотни, а цена с учетом госсубсидии при покупке гибрида от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее о полноприводном Evolute iSpace в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
9: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голосу Газгидиола, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: пути. С вами Иваново ФМ.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 августа.
1: Год 1552.
2: Умер Василий Блаженный, московский юродивый, увековеченный прекрасным собором. Родился в декабре 1469 года в селе Елохово, сейчас район Москвы, на паперте, куда пришла молиться его мать о благополучном разрешении. Родители крестьян отдали мальчика в обучение сапожному мастерству. Трудолюбивый и богобоязненный юноша, повествует житие, Василий был удостоен дара прозрения. После 16 лет и до самой смерти совершал подвиг юродства, без крова и одежды, подвергая себя великим лишениям. Житие Блаженного описывает, как он и словом, и примером учил народ нравственной жизни. Современники отмечали, что это был чуть ли не единственный человек, которого боялся царь Иван Грозный.
1: Год 1930.
2: День воздушно-десантных войск. Как только не называют в нашей стране ВДВ и крылатая пехота, и голубые береты. И всегда с этими словами ассоциируется сила, надежность и мужество тех, кто живет и борется под девизом «Никто, кроме нас». Днем рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года. Тогда во время учений военного округа Москвы впервые за всю историю десантное подразделение было выброшено парашютным способом. С тех пор ВДВ стали называть войска передового рубежа, которые смогут выполнить любую задачу. А в 1997 году на месте высадки первого десанта был установлен памятный знак.
1: Год 1933.
2: Завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Стройка началась по инициативе Иосифа Сталина. Канал соединил Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена. Прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал 160 километров 10 лет, а Беломорский канал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и 9 месяцев.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к осенне-зимнему сезону. Сейчас в регионе капитально ремонтируют сети, котельные и артезианские скважины. В Иванове из 22 теплоснабжающих организаций готовы все, кроме одной в Авдотине. Информация об этом направлена в прокуратуру. Также в домах идет опрессовка. В более чем половине объектов уже прошли гидравлические испытания. Финальная проверка готовности к зиме запланирована на август. В июне годовая инфляция в Ивановской области ускорилась. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Особенно заметно изменилась стоимость топлива. Бензин и другие виды горючего прибавили более 6%. Среди услуг больше остальных выросли расходы на мобильную связь и интернет. За год они увеличились примерно на 21%. Операторы объясняют это ростом затрат на обслуживание и модернизацию оборудования. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-500-363.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятник от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У нового Tenet Plus L6 будет две комплектации. Уже в базовой версии зимний пакет, 7 подушек безопасности и ассистенты водителя. В более дорогой версии Ultra кроссовер получит панорамную крышу, электропривод багажника, хорошую музыку, вентиляцию передних сидений, расширенный комплекс систем безопасности и другие функции. Концерн АГР сертифицировал новый Esteo ET8. Заказы уже принимают. Цена от 7,5 миллионов рублей. Esteo ET8 – это крупный шестиместный кроссовер с регулируемой пневмоподвеской. Запас хода на электротяге до 180 километров. В списке опций встроенный холодильник и подогреваемый бокс. Полностью беспилотные КАМАЗы появятся на дорогах в 2028 году. Сейчас на нескольких скоростных магистралях машины тестируют под контролем оператора, который вмешивается в нештатных ситуациях. В течение 2 лет их количество планируют свести практически к нулю. Тогда грузовики смогут ездить без оператора в кабине. Недавно в России стартовали продажи полноприводной версии Volute iSpace. Машина в целом удачная, хотя и с нюансами в плане комфорта и эргономики. Разгоняется полноприводный iSpace заметно динамичнее переднеприводного. Всего 7 секунд до сотни, а цена с учетом госсубсидии при покупке гибрида от 2 600 000 рублей. Подробнее о полноприводном и Volute iSpace в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН
0: 13-233-503-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 2 августа.
1: Год 1552.
2: Умер Василий Блаженный, московский юродивый, увековеченный прекрасным собором. Родился в декабре 1469 года в селе Елохово, сейчас район Москвы, на паперти, куда пришла молиться его мать о благополучном разрешении. Родители крестьян отдали мальчика в обучение сапожному мастерству. Трудолюбивый и богобоязненный юноша, повествует житие, Василий был удостоен дара прозрения. После 16 лет и до самой смерти совершал подвиг юродства, без крова и одежды, подвергая себя великим лишениям. Житие Блаженного описывает, как он и словом, и примером учил народ нравственной жизни. Современники отмечали, что это был чуть ли не единственный человек, которого боялся царь Иван Грозный.
1: Год 1930.
2: День воздушно-десантных войск. Как только не называют в нашей стране ВДВ и крылатая пехота, и голубые береты. И всегда с этими словами ассоциируется сила, надежность и мужество тех, кто живет и борется под девизом «Никто, кроме нас». Днем рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года. Тогда во время учений военного округа Москвы впервые за всю историю десантное подразделение было выброшено парашютным способом. С тех пор ВДВ стали называть войска передового рубежа, которые смогут выполнить любую задачу. А в 1997 году на месте высадки первого десанта был установлен памятный знак.
1: Год 1933.
2: Завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. Стройка началась по инициативе Иосифа Сталина. Канал соединил Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена. Прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал 160 километров 10 лет, а Беломорский канал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и 9 месяцев.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. На предприятие агропромышленного комплекса Ивановской области продолжает поступать дополнительное топливо. Объем поставок дизеля увеличен еще на 113 тонн, сообщили в правительстве. Солярку отпускают прямо с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив. Благодаря помощи Минсельхоза фермеры сохранили темпы заготовки кормов и смогут приступить к уборочной кампании. Ивановская область готовится к осенне-зимнему сезону. Сейчас в регионе капитально ремонтируют сети, котельные и артезианские скважины. В Иванове из 22 теплоснабжающих организаций готовы все, кроме одной в Авдотине. Информация об этом направлена в прокуратуру. Также в домах идет опрессовка. В более чем половине объектов уже прошли гидравлические испытания. Финальная проверка готовности к зиме запланирована на август. В июне годовая инфляция в Ивановской области ускорилась. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Особенно заметно изменилась стоимость топлива. Бензин и другие виды горючего прибавили более 6%. Среди услуг больше остальных выросли расходы на мобильную связь и интернет. За год они увеличились примерно на 21%. Операторы объясняют это ростом затрат на обслуживание и модернизацию оборудования. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 79 рублей 73 копейки. Официальный курс евро — 90 рублей 76 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У нового Tenet Plus L6 будет две комплектации. Уже в базовой версии зимний пакет, 7 подушек безопасности и ассистенты водителя. В более дорогой версии Ultra кроссовер получит панорамную крышу, электропривод багажника, хорошую музыку, вентиляцию передних сидений, расширенный комплекс систем безопасности и другие функции. Концерн АГР сертифицировал новый Esteo ET8. Заказы уже принимают. Цена от 7,5 миллионов рублей. Esteo ET8 – это крупный шестиместный кроссовер с регулируемой пневмоподвеской. Запас хода на электротяге до 180 километров. В списке опций встроенный холодильник и подогреваемый бокс. Полностью беспилотные КАМАЗы появятся на дорогах в 2028 году. Сейчас на нескольких скоростных магистралях машины тестируют под контролем оператора, который вмешивается в нештатных ситуациях. В течение 2 лет их количество планируют свести практически к нулю. Тогда грузовики смогут ездить без оператора в кабине. Недавно в России стартовали продажи полноприводной версии Volute iSpace. Машина в целом удачная, хотя и с нюансами в плане комфорта и эргономики. Разгоняется полноприводный iSpace заметно динамичнее переднеприводного. Всего 7 секунд до сотни, а цена с учетом госсубсидии при покупке гибрида от 2 600 000 рублей. Подробнее о полноприводном и Volute iSpace в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть.

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иванова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем нашим.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос Возрождения, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-50-263.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. Высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

дне. Два отсека взорвано, да три еще в огне. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первое

0: слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Если друг

чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою, если он не скулит.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново-ФМ».

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Кто проклял эту землю?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».